0: немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
2: Радио
1: PFM.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.
2: Ты думал, все понарошку.

все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 4 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 5 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 6 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: твой рассвет.
1: Реклама.
2: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Думаю, если бы кто-то решил провести конкурс на уровень эмпатии, среди ученых всего мира первое место взяли бы эти японские специалисты, которые, судя по всему, настолько сильно переживают за аллергиков, что решили сделать симулятор кошки в формате виртуальной реальности. Если пользователь очень любит кошек, а завести по каким-то причинам не может, ему предлагают надеть очки виртуальной реальности и гладить Мурзика сколько захочется. Причем для тактильных ощущений дополнительные гаджеты не нужны. Устройство ученых ловит и передает звуковые волны пользователю через очки так, что он буквально ощущает у себя на коленях живую кошку. Проще говоря, японские разработчики придумали, как обмануть наш мозг. Виртуальная кошка может вертеть головой, дремать и мурлыкать. Гладить Барсика можно как вдоль шерсти, так и против. Только второй вариант вряд ли ему понравится. Сообщается, что у пользователей, которым довелось испытать на себе девайс, отмечалось снижение частоты сердечных сокращений. То есть виртуальная кошка, получается, успокаивает не хуже настоящей. Следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Вечер пятницы – лучшее время для укрепления связи с авторитетными друзьями.
0: Телец.
1: Не принимай решения на эмоциях. Подожди до понедельника.
0: Близнецы.
1: Будь осторожнее в дороге. Возможны задержки транспорта или мелкие поломки техники.
0: Рак.
1: Сейчас в твоих личных отношениях может появиться тень сомнения. Постарайся не давать волю воображению.
0: Лев.
1: Тебе звезды создают условия для честного разговора по душам, который поможет прояснить общие цели с партнером.
0: Дева.
1: Вероятно, твой рабочий день будет загружен больше обычного. Важно следить за здоровьем и не переутомляться.
0: Весы.
1: Твой день пройдет под знаком эстетического удовольствия и светского общения.
0: Скорпион.
1: Постарайся не вступать в конфликты, особенно с руководством. Силы сейчас не равны.
0: Стрелец.
1: Твой день хорош для работы с текстами и информацией. Действуй.
0: Козерог.
1: Твоя пятница принесет понимание, как увеличить доход, но потребует экономии в моменте.
0: Водолей.
1: Ты окажешься в центре внимания, поэтому особенно важно следить за точностью своих высказываний.
0: Рыбы.
1: Не планируй шумные вечеринки. Лучше всего закончить дела пораньше и посвятить вечер медитации или планированию. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 7 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». С 12 мая в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: про отдых на PFM.
1: 777 – это не просто красивая цифра. Именно на столько процентов в 2026 году вырос спрос на поездки во Вьетнам у россиян. Подробнее о модных направлениях в ближайшие пару минут. С тобой Лёля Бубнова. Привет! Итак, по результатам российского исследования, за период с января по апрель 26-го количество забронированных туров во Вьетнам увеличилось почти в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 25-го. Также более чем в 2 раза вырос спрос на Китай, Индонезию и Мальдивы. При этом почти на 50% и почти на 40% соответственно упал спрос на Шри-Ланку и Индию. И немного о ценах. Средний чек на тур в Индию вырос на 13% и составил почти 170 тысяч рублей. Отчасти этим можно объяснить снижение популярности страны специй у россиян. Однако средний чек за тур на двоих по всем азиатским направлениям уменьшился, что объясняет уже рост популярности в целом по Азии. Сообщается, что также среди операторов зафиксирован рост туров внутри России. Туры на дачу по шашлыки, как ты понимаешь, туда не входят. Хотя больше про отдых и не только в других выпусках. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: FM.
1: Реклама. Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Вечер пятницы – лучшее время для укрепления связи с авторитетными друзьями.
0: Телец.
1: Не принимай решения на эмоциях. Подожди до понедельника.
0: Близнецы.
1: Будь осторожнее в дороге. Возможны задержки транспорта или мелкие поломки техники.
0: Рак.
1: Сейчас в твоих личных отношениях может появиться тень сомнения. Постарайся не давать волю воображению.
0: Лев.
1: Тебе звезды создают условия для честного разговора по душам, который поможет прояснить общие цели с партнером.
0: Дева.
1: Вероятно, твой рабочий день будет загружен больше обычного. Важно следить за здоровьем и не переутомляться.
0: Весы.
1: Твой день пройдет под знаком эстетического удовольствия и светского общения.
0: Скорпион.
1: Постарайся не вступать в конфликты, особенно с руководством. Силы сейчас не равны.
0: Стрелец.
1: Твой день хорош для работы с текстами и информацией. Действуй.
0: Козерог.
1: Твоя пятница принесет понимание, как увеличить доход, но потребует экономии в моменте.
0: Водолей.
1: Ты окажешься в центре внимания, поэтому особенно важно следить за точностью своих высказываний.
0: Рыбы.
1: Не планируй шумные вечеринки. Лучше всего закончить дела пораньше и посвятить вечер медитации или планированию. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 8 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
2: Радио BFM.
3: Реклама.
4: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
5: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
6: Угол Тамбовтеатр, Украина, 162, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка династии Андрияки «Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальная встреча эпох, путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
7: Вниманию, автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
8: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
7: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
8: 73-46-46.
7: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
9: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
10: 99.1 FM.
11: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: FM.
1: PFM.
0: Новости на PFM.
2: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Значит, ты человек хороший. Международная команда ученых провела исследование, по результатам которого пришла к выводу: городские птицы в массе своей больше доверяют мужчинам или боятся их меньше, чем женщин. Зачем специалистам понадобилось такое выяснять? Часть работы биологов – наблюдение. Судя по всему, подобными экспериментами они пытаются лучше понять ход эволюции. Ну, давай ближе к научному эксперименту. Состав команды ученых впечатляет. Италия, Чехия, США, Испания, Польша, Дания и Венгрия. Ученые из этих стран нашли добровольцев примерно одной комплекции и роста. Отличался только пол. Участников исследования попросили нарядиться в похожую одежду и спрятать волосы. А затем пойти в парк и покормить там птиц. Как ты понимаешь, эксперимент проводился в разных географических точках. И везде, в каждой стране, почти в каждом отдельно взятом случае, пернатые, прежде чем улететь, подпускали к себе ближе всего мужчин. Ближе аж на целый метр. Эксперимент, судя по всему, не завершен. Разгорелись жаркие споры. Одни специалисты считают, что такая реакция идет на химическом уровне. Другие, что это аргумент в пользу теории, мол, женщины в древности охотились не меньше, чем мужчины, а может и даже больше. Третьи считают, что дело в походке. Что ж, следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости.

0: EFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
4: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
5: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
4: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73 46 46.
5: 73 46 46.
4: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
6: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
7: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Вечер пятницы – лучшее время для укрепления связей с авторитетными друзьями.
0: Телец.
1: Не принимай решения на эмоциях. Подожди до понедельника.
0: Близнецы.
1: Будь осторожнее в дороге. Возможны задержки транспорта или мелкие поломки техники.
0: Рак.
1: Сейчас в твоих личных отношениях может появиться тень сомнения. Постарайся не давать волю воображению.
0: Лев.
1: Тебе звезды создают условия для честного разговора по душам, который поможет прояснить общие цели с партнером.
0: Дева.
1: Вероятно, твой рабочий день будет загружен больше обычного. Важно следить за здоровьем и не переутомляться.
0: Весы.
1: Твой день пройдет под знаком эстетического удовольствия и светского общения.
0: Скорпион.
1: Постарайся не вступать в конфликты, особенно с руководством. Силы сейчас не равны.
0: Стрелец.
1: Твой день хорош для работы с текстами и информацией. Действуй.
0: Козерог.
1: Твоя пятница принесет понимание, как увеличить доход, но потребует экономии в моменте.
0: Водолей.
1: Ты окажешься в центре внимания, поэтому особенно важно следить за точностью своих высказываний.
0: Рыбы.
1: Не планируй шумные вечеринки. Лучше всего закончить дела пораньше и посвятить вечер медитации или планированию. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 9 часов.
0: Первое.
1: Live. На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105, квесты, спартакиады, чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». С 12 мая в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Как заменить картридж в принтере? Какую кран-буксу взять для смесителя в ванной? И сколько должен настаиваться чайный гриб? По результатам российского исследования можно сделать вывод, что интернет-ресурсы становятся нашими главными советчиками в решении бытовых вопросов. 66% опрошенных россиян признались, если нужно починить замок или, скажем, сделать заготовки, родителей и знакомых они более не беспокоят. Каждый четвертый респондент все же сильнее доверяет близким и коллегам. 9% звонят в службу поддержки, если она есть. Из тех же, кто ищет информацию в интернете, 8% консультируются с помощником на базе искусственного интеллекта. Еще 8% спрашивают советы у чат-бота. Первый отличается от второго тем, что может самообучаться. Остальные пользователи сети, судя по всему, по старинке просто вводят свой запрос в поисковике. Доверяй, но проверяй. 43% россиян рассказали, что главные авторитеты для них – официальные источники государственных органов и профильных компаний. 34% ищут советы от незнакомцев в тематических сообществах в соцсетях. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на PFM.

в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Вечер пятницы – лучшее время для укрепления связей с авторитетными друзьями.
0: Телец.
1: Не принимай решения на эмоциях. Подожди до понедельника.
0: Близнецы.
1: Будь осторожнее в дороге. Возможны задержки транспорта или мелкие поломки техники.
0: Рак.
1: Сейчас в твоих личных отношениях может появиться тень сомнения. Постарайся не давать волю воображению.
0: Лев.
1: Тебе звезды создают условия для честного разговора по душам, который поможет прояснить общие цели с партнером.
0: Дева.
1: Вероятно, твой рабочий день будет загружен больше обычного. Важно следить за здоровьем и не переутомляться.
0: Весы.
1: Твой день пройдет под знаком эстетического удовольствия и светского общения.
0: Скорпион.
1: Постарайся не вступать в конфликты, особенно с руководством. Силы сейчас не равны.
0: Стрелец.
1: Твой день хорош для работы с текстами и информацией. Действуй.
0: Козерог.
1: Твоя пятница принесет понимание, как увеличить доход, но потребует экономии в моменте.
0: Водолей.
1: Ты окажешься в центре внимания, поэтому особенно важно следить за точностью своих высказываний.
0: Рыбы.
1: Не планируй шумные вечеринки. Лучше всего закончить дела пораньше и посвятить вечер медитации или планированию. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на пи.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 10 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на ПФМ.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Борьба с одиночеством. Канадские психологи считают, что тут далеко не все средства хороши. Специалисты из Университета Британской Колумбии провели исследование. Участие принимали более 2000 человек из Великобритании, США, Канады и Австралии. Добровольцев опросили на тему общения с чат-ботами. Средний возраст респондентов составил 40 лет. Примерно поровну это были мужчины и женщины. Участников спрашивали, как часто они ведут переписки с искусственным интеллектом и советуются ли с ним по поводу жизненно важных вопросов. В общем, насколько пустили в свою жизнь современные технологии. Параллельно люди рассказывали, чувствуют ли себя одинокими и случались ли у них в последнее время расставания с близкими или с работой, например. 30% опрошенных признались, пытались заменить человеческое общение чат-ботами. При этом, чем больше общались с искусственным интеллектом, тем больше чувствовали себя одинокими. Самый настоящий замкнутый круг. Вывод канадских психологов прост. Нейросеть не может заменить человеку человека. Кстати, с ними бы согласились китайские коллеги, которые недавно забили тревогу. В Поднебесной набирает популярность сервис, позволяющий создавать двойников своих бывших. Эх, ведь придумали же давно лекарство от одиночества. Это встреча с друзьями. Пользуемся. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости.

0: на PFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов. Отправляемся в путь, поехали. Российская ассоциация автомобильных дилеров выступила с инициативой принять федеральный закон об обороте автомобилей. Главная цель – сделать рынок поддержанных машин прозрачным и защитить покупателей от мошеннических схем, сообщает ТАСС. Ключевое нововведение – цифровой паспорт транспортного средства. Он будет содержать не только год выпуска, марку и технические характеристики, но и полную историю владельцев, данные о ремонте и обслуживании, фиксацию показаний одометра, сведения о залоге и аресте, информацию о каждой аварии с участием автомобиля, а также цену каждой перепродажи. В России заметно замедлилось сокращение запасов автомобилей у дилеров и дистрибьюторов. Сейчас объем стоков оценивается в 400 тысяч авто, что значительно меньше, чем в начале прошлого года, пишут «Известия». Эксперты и дилеры не исключают повторения ситуации с затовариванием автомобильных складов, особенно если спрос на новые машины не стабилизируется. В случае, если ветер повалил дерево, а оно повредило машину, необходимо придерживаться определенного порядка действий. Об этом «Комсомольской правде» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По словам специалиста, в первую очередь необходимо зафиксировать повреждения на фото или видео. Сразу после этого нужно вызвать участкового. ГАИ оформляет исключительно дорожные аварии, а к ним подобные ситуации не относятся, объяснил эксперт. После падения дерева на автомобиль нужно обратиться в суд, который определит, кто именно должен был предотвратить произошедшее. Управляющая компания, физическое или юридическое лицо, муниципальные или городские власти. Ну а еще слушайте прогнозы погоды, и если ожидает ураганный ветер, то отгоните машину от деревьев. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 11 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Вести.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама.
2: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM.
4: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». С 12 мая в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: про музыку на PFM.
1: В этом выпуске про клипы, которые, на мой взгляд, стоит пересмотреть именно в мае. С тобой, Лёля Бубнова. Привет! Клип на песню Александра Маршала «А дома зацвела сирень» снимали в Московской области. Одной из самых заметных локаций клипа стала Знаменская церковь в селе Теплое, уцелевшая в годы Великой Отечественной. Александр Маршал – поклонник советского кинематографа. Именно певец предложил идею снимать клип на 16-миллиметровую пленку. Прописывая сюжет, вдохновлялись классикой – фильмами «Баллада о солдате», «Летят журавли» и «Солдаты». Двигаемся дальше. В мае 2012-го на экраны вышла спортивная драма «Матч». Картина по мотивам реальных событий. Тот самый футбольный матч состоялся летом 1942-го. В фильме в главных ролях Сергей Безруков и Елизавета Боярская. Специально для этой ленты Гарик Сукачев записал песню «Победа за нами». В клипе кадры из спортивной драмы «Матч». И, наконец, группа «Айола». Их песня «Черная луна» – кавер-версия хита Агаты Кристи в этно-фолк-стилистике. Песня стала саундтреком к фильму «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе 44-го». В главных ролях Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. В клипе на песню «Черная луна» – кадры из этой картины. Эти и многие другие клипы, новинки и проверенные временем хиты в нашей программе «Клипотека PFM». По пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До встречи в телеэфире. Для лиц старше 16 лет.
0: Про музыку на PFM.

0: радио PFM.
1: Реклама. Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Эх, если бы молодость знала, если бы старость могла. Помнишь, в детстве ты настойчиво расспрашивал о чем-то взрослого, а тебе отвечали: подрастешь, поймешь. Лично я, когда слышал подобное, думал: а почему нужно так долго ждать? Неужели нельзя просто объяснить? Нельзя, ведь для понимания некоторых вещей нужно обладать опытом, который приходит только с прожитыми годами. И самое неприятное, что порой человек получает заветный опыт только тогда, когда применить его уже не может. Как раз об этом мудрая пословица «Если бы молодость знала, если бы старость могла». По одной из версий, выражение попало в русский язык прямиком из французского. Это слова из эпиграммы писателя 16 века Анри Этьена. Учитывая любовь, которую испытывало наше высшее общество ко всему французскому, неудивительно, что это выражение стало популярно в России. А также неудивительно, что в русском языке появились и свои версии пословицы. «Как бы знал, как помолодеть, знал бы, как состариться». «Ах, кабы молодость мудрой была! Что в молодости посеешь, что в старости пожнешь» и другие.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Вот тебе лайфхак, как можно стать сильнее. Уважай старших и не стесняйся обращаться к ним за советом. А еще береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 12 часов.
0: Мир. Лайф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.
2: Реклама.
3: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: Угол Тамбовтеатр, Угрен, 168, 905, 21, 90. Город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
3: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка династии Андрияки. Преемственность поколений в Тамбовской картинной галерее. Уникальная встреча эпох. Путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
6: Вниманию автовладельцев! В «Тамбов-Авто» действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
7: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
6: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46. Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
8: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
0: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Думаю, если бы кто-то решил провести конкурс на уровень эмпатии, среди ученых всего мира первое место взяли бы эти японские специалисты, которые, судя по всему, настолько сильно переживают за аллергиков, что решили сделать симулятор кошки в формате виртуальной реальности. Если пользователь очень любит кошек, а завести по каким-то причинам не может, ему предлагают надеть очки виртуальной реальности и гладить Мурзика сколько захочется. Причем для тактильных ощущений дополнительные гаджеты не нужны. Устройство ученых ловит и передает звуковые волны пользователю через очки так, что он буквально ощущает у себя на коленях живую кошку. Проще говоря, японские разработчики придумали, как обмануть наш мозг. Виртуальная кошка может вертеть головой, дремать и мурлыкать. Гладить Барсика можно как вдоль шерсти, так и против. Только второй вариант вряд ли ему понравится. Сообщается, что у пользователей, которым довелось испытать на себе девайс, отмечалось снижение частоты сердечных сокращений. То есть виртуальная кошка, получается, успокаивает не хуже настоящей. Следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на

0: 3FM.
1: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект «Гимнастия».
1: Здравствуйте, меня зовут Соня. Мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе. У него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
2: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 13 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». С 12 мая в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Значит, ты человек хороший. Международная команда ученых провела исследование, по результатам которого пришла к выводу: городские птицы в массе своей больше доверяют мужчинам или боятся их меньше, чем женщин. Зачем специалистам понадобилось такое выяснять? Часть работы биологов – наблюдение. Судя по всему, подобными экспериментами они пытаются лучше понять ход эволюции. Ну, давай ближе к научному эксперименту. Состав команды ученых впечатляет. Италия, Чехия, США, Испания, Польша, Дания и Венгрия. Ученые из этих стран нашли добровольцев примерно одной комплекции и роста. Отличался только пол. Участников исследования попросили нарядиться в похожую одежду и спрятать волосы. А затем пойти в парк и покормить там птиц. Как ты понимаешь, эксперимент проводился в разных географических точках. И везде, в каждой стране, почти в каждом отдельно взятом случае, пернатые, прежде чем улететь, подпускали к себе ближе всего мужчин. Ближе аж на целый метр. Эксперимент, судя по всему, не завершен. Разгорелись жаркие споры. Одни специалисты считают, что такая реакция идет на химическом уровне. Другие, что это аргумент в пользу теории, мол, женщины в древности охотились не меньше, чем мужчины, а может и даже больше. Третьи считают, что дело в походке. Что ж, следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на пи.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 14 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM.

0: это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал.
2: Дискотека PFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
3: Радио PFM. Реклама.
4: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
5: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка династии Андрияки «Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальная встреча эпох, путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
6: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
2: 99.1 FM.
7: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Как заменить картридж в принтере? Какую кранбуксу взять для смесителя в ванной? И сколько должен настаиваться чайный гриб? По результатам российского исследования можно сделать вывод, что интернет-ресурсы становятся нашими главными советчиками в решении бытовых вопросов. 66% опрошенных россиян признались, если нужно починить замок или, скажем, сделать заготовки, родителей и знакомых они более не беспокоят. Каждый четвертый респондент все же сильнее доверяет близким и коллегам. 9% звонят в службу поддержки, если она есть. Из тех же, кто ищет информацию в интернете, 8% консультируются с помощником на базе искусственного интеллекта. Еще 8% спрашивают советы у чат-бота. Первый отличается от второго тем, что может самообучаться. Остальные пользователи сети, судя по всему, по старинке просто вводят свой запрос в поисковике. Доверяй, но проверяй. 43% россиян рассказали, что главные авторитеты для них – официальные источники государственных органов и профильных компаний. 34% ищут советы от незнакомцев в тематических сообществах в соцсетях. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на

0: FM. Реклама.
1: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
0: 99.1 FM.
2: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Сила слова на ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Сегодня у нас в гостях твердые и мягкие знаки. Некоторые исследователи считают, что раньше в старославянском и древнерусском языках они были полноценными звуками и читались как «ер» и «ерь». Соответственно, в древнерусской письменности не было пробелов. Слова отделяли друг от друга тем самым знаком «ер». Когда пробелы все-таки начали использовать, твердый знак еще какое-то время ставили в конце слов, которые оканчивались на согласные буквы. Мягкие и твердые знаки, какими мы их сейчас знаем, были описаны недавно в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в 1894 году. Кстати, советский писатель, лингвист и филолог Лев Успенский подсчитал, что на печать твердого знака до реформы русской орфографии 1918 года ежегодно уходило около 8,5 миллионов страниц. В своем исследовании он назвал твердые знаки, цитирую, «никчемными бездельниками, которые ровно ничему не помогают». Да, непростая судьба у героев нашей сегодняшней программы. Насчет необходимости мягкого и особенно твердого знаков до сих пор ведутся жаркие дискуссии. При этом, обрати внимание, в конце слов твердый знак используют до сих пор. Чаще всего при создании брендов, солидность которых нужно обязательно подчеркнуть.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 15 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Я хочу, чтобы...

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Борьба с одиночеством. Канадские психологи считают, что тут далеко не все средства хороши. Специалисты из Университета Британской Колумбии провели исследование. Участие принимали более 2000 человек из Великобритании, США, Канады и Австралии. Добровольцев опросили на тему общения с чат-ботами. Средний возраст респондентов составил 40 лет. Примерно поровну это были мужчины и женщины. Участников спрашивали, как часто они ведут переписки с искусственным интеллектом и советуются ли с ним по поводу жизненно важных вопросов. В общем, насколько пустили в свою жизнь современные технологии. Параллельно люди рассказывали, чувствуют ли себя одинокими и случались ли у них в последнее время расставания с близкими или с работой, например. 30% опрошенных признались, пытались заменить человеческое общение чат-ботами. При этом, чем больше общались с искусственным интеллектом, тем больше чувствовали себя одинокими. Самый настоящий замкнутый круг. Вывод канадских психологов прост. Нейросеть не может заменить человеку человека. Кстати, с ними бы согласились китайские коллеги, которые недавно забили тревогу. В Поднебесной набирает популярность сервис, позволяющий создавать двойников своих бывших. Эх, ведь придумали же давно лекарство от одиночества. Это встреча с друзьями. Пользуемся. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на

0: FM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
4: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
3: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
4: 73-46-46.
3: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
5: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
6: 99.1 FM.
7: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик. Специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.

0: But you're just a boy.
1: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
2: 17 часов.
1: Live.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я беру тебя у парабута, пытаюсь кикова. У вас такой жары, и не повод, ты говоришь, а у нас жара такая.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105, квесты, спартакиады, чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальная встреча эпох, путешествия. Путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
5: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
6: 99.1 FM.
7: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99 и 1.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». С 12 мая в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Радио PFM.
1: Новости на PFM.
2: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Думаю, если бы кто-то решил провести конкурс на уровень эмпатии, среди ученых всего мира первое место взяли бы эти японские специалисты, которые, судя по всему, настолько сильно переживают за аллергиков, что решили сделать симулятор кошки в формате виртуальной реальности. Если пользователь очень любит кошек,

0: а завести по каким-то причинам не может, ему предлагают надеть очки виртуальной реальности и гладить Мурзика сколько захочется. Причем для тактильных ощущений дополнительные гаджеты не нужны. Устройство ученых ловит и передает звуковые волны пользователю через очки так, что он буквально ощущает у себя на коленях живую кошку. Проще говоря, японские разработчики придумали, как обмануть наш мозг. Виртуальная кошка может вертеть головой, дремать и мурлыкать. Гладить Барсика можно как вдоль шерсти, так и против. Только второй вариант вряд ли ему понравится. Сообщается, что у пользователей, которым довелось испытать на себе девайс, отмечалось снижение частоты сердечных сокращений. То есть виртуальная кошка, получается, успокаивает не хуже настоящей. Следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости.

0: Радио ПФМ. Реклама.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Сила слова.
1: На ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Так уж повелось, что во всех языках есть заимствованные слова. Русский подарил миру многое, но и сам в долгу не остался. В этом выпуске про японские слова в великом и могучем. Васаби, карате, якудза, ниндзя, судоку, дзюдо, гейша, аниме, оригами и так далее. С этими словами все понятно. А как насчет караоке, где кара дословно можно перевести с японского как пустой, а оке – оркестр. В языке жителей страны восходящего солнца иероглифы по отдельности обозначают одни слова, а если их соединить, обретают новые значения. Как, например, и в случае с цунами. Слово состоит из двух иероглифов – залив и волна. А вот еще слово «вата». Правда, с ним все не так однозначно. Исследователи разделились аж на три лагеря. Одни считают, что оно пришло к нам из немецкого, другие – за французское происхождение ваты. Западноевропейские варианты образованы от похожих слов, означающих что-то вроде «гусиный пух». А третья группа ученых утверждает, что это слово японское, так как в этом языке есть иероглиф, который так и произносится – «вата». Есть у нас с японцами просто очень похожие слова. Например, бабушка. В Японии это баба. Наш сокращенный вариант звучит почти так же – баба. А еще нельзя не упомянуть о русских словах, которые жители страны восходящего солнца используют в своем языке. Самые очевидные – борщ, матрешка, печка, пирожки. А также, лично для меня, довольно неожиданные – норма, икра и комбинат.
0: Сила слова!
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 18 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.
2: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105, квесты, спартакиады, чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
4: Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
5: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
4: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
5: 73-46-46.
4: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
6: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
0: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Реклама. Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
1: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты, те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
1: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
4: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
4: 223-62-35.

0: Ты человек хороший. Международная команда ученых провела исследование, по результатам которого пришла к выводу: городские птицы в массе своей больше доверяют мужчинам или боятся их меньше, чем женщин. Зачем специалистам понадобилось такое выяснять? Часть работы биологов – наблюдение. Судя по всему, подобными экспериментами они пытаются лучше понять ход эволюции. Ну, давай ближе к научному эксперименту. Состав команды ученых впечатляет. Италия, Чехия, США, Испания, Польша, Дания и Венгрия. Ученые из этих стран нашли добровольцев примерно одной комплекции и роста. Отличался только пол. Участников исследования попросили нарядиться в похожую одежду и спрятать волосы. А затем пойти в парк и покормить там птиц. Как ты понимаешь, эксперимент проводился в разных географических точках. И везде, в каждой стране, почти в каждом отдельно взятом случае, пернатые, прежде чем улететь, подпускали к себе ближе всего мужчин. Ближе аж на целый метр. Эксперимент, судя по всему, не завершен. Разгорелись жаркие споры. Одни специалисты считают, что такая реакция идет на химическом уровне. Другие, что это аргумент в пользу теории, мол, женщины в древности охотились не меньше, чем мужчины, а может и даже больше. Третьи считают, что дело в походке. Что ж, следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на пи.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 19 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM.

0: Реклама.
1: Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
2: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты, те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
3: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
2: Все подробности на vk.com/pfmradio.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
5: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
5: 223-62-35.

0: про музыку на PFM.
1: В этом выпуске про клипы, которые, на мой взгляд, стоит пересмотреть именно в мае. С тобой, Лёля Бубнова. Привет! Клип на песню Александра Маршала «А дома зацвела сирень» снимали в Московской области. Одной из самых заметных локаций клипа стала Знаменская церковь в селе Теплое, уцелевшая в годы Великой Отечественной. Александр Маршал – поклонник советского кинематографа. Именно певец предложил идею снимать клип на 16-миллиметровую пленку. Прописывая сюжет, вдохновлялись классикой – фильмами «Баллада о солдате», «Летят журавли» и «Солдаты». Двигаемся дальше. В мае 2012-го на экраны вышла спортивная драма «Матч». Картина по мотивам реальных событий. Тот самый

0: самый футбольный матч состоялся летом 1942-го. В фильме в главных ролях Сергей Безруков и Елизавета Боярская. Специально для этой ленты Гарик Сукачев записал песню «Победа за нами». В клипе кадры из спортивной драмы «Матч». И, наконец, группа «Айола». Их песня «Черная луна» – кавер-версия хита Агаты Кристи в этно-фолк-стилистике. Песня стала саундтреком к фильму «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе 44-го». В главных ролях Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. В клипе на песню «Черная луна» – кадры из этой картины. Эти и многие другие клипы, новинки и проверенные временем хиты в нашей программе «Клипотека PFM». По пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До встречи в телеэфире. Для лиц старше 16 лет.
1: Про музыку на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку, и папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил, он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка, и картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!
0: На

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 20 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
0: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
1: Дискотека! Дискотека PFM. Делай громче!

0: я. Реклама.
1: Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
2: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты, те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
3: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
2: Все подробности на vk.com/pfmradio.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
6: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
6: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-FM.
1: 21 час.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Дискотека.
1: Дискотека PFM.
0: Продолжается.
1: Врубай на полную.

0: Реклама. Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
1: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты, те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
1: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
4: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
4: 223-62-35.

что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 22 часа.
0: Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Дискотека.
3: Дискотека P-FM.
0: Продолжается.
3: Врубай на полную.

0: реклама. Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
1: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты, те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
1: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
5: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
5: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь Первое интернациональное радио. PFM.
1: 23 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Дискотека. Дискотека PFM.
0: Продолжается.
2: Врубай на полную.

0: Реклама. Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
1: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты, те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
1: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
5: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
5: 223-62-35.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 0 часов.
0: Мир. Лайф. Райф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я

богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: Час ночи.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 2 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат,
1: потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши.
0: А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться.
1: Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 3 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM.